Я охапками листья кидаю в костер, синим дымом подпираю бледный небо шатер. Они пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукою стираю хлопья сажи с лица. Как будто так уже было, это просто усталость. Безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву.

сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Зачем-то сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Снова сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Снова голос сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Спеть хотелось потихоньку.

0: Infinity.
1: Время загадывать желание. Смоленской области, 6 утра.
2: Погода на Infinity.
3: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 12 июня ожидается малооблачная погода. В вечерние часы пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер южно-юго-западный с переходом на западный слабый. Давление 742 миллиметра, во второй половине дня начнет слабо падать. Температура ночью плюс 15-17, а днем 27-29 градусов тепла. Суббота 13 июня облачно с прояснениями. Ночью и днем временами пройдут кратковременные дожди. Ночью 13-15, а днем уже 22-24 градуса тепла. В воскресенье днем до плюс 22, и также пройдут дожди. Хорошей вам летней погоды и отличного праздничного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомир.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8 910 723 13 83. 8 910 723 13 83.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
2: Радио Инфинити.
4: Ты только танцуешь.

0: Новости. Ставки по автокредитам упали до минимума за 2 года. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Автовладельцы смогут вернуть деньги за полис ОСАГО, если купили его ошибочно или передумали до начала действия договора. Новые правила, разработанные Центробанком, сейчас проходят обсуждение. При оформлении страховки покупатель может ошибиться при заполнении данных или уже после покупки найти более выгодное предложение от другой компании. Раньше в подобных случаях людям часто отказывали в возврате. Теперь Центробанк предлагает сделать право отказаться от купленной страховки обязательным. Ставки по автокредитам упали до минимума за 2 года. По данным консалтингового агентства Frank Arjim, в апреле кредиты на новые автомобили выдавали в среднем под 9,7%. Для сравнения, в октябре 2024-го показатель был на уровне 17%. По подержанным машинам ставки выше. Сейчас около 21%. На пике средние цифры достигали 27%. А по рисковым категориям населения без официальной работы с высокой зарплатой еще больше. Таможня усилила контроль за автомобилями, которые ввозят с регистрации на физлица. Во Владивостокском отделении рассказали, что сейчас внимательно сверяют паспортные и другие данные покупателей в документах. Если покупаете машину из Японии, Кореи или Китая самостоятельно и ввозите для себя, проблем быть не должно. Если же сделку ведет фирма, а документы для экономии на растаможке оформляются на подставное лицо, могут быть проблемы. Вплоть до уголовного наказания, если следствие посчитает покупателя участником преступной схемы. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги.
1: Радио Infinity.

0: вдохновляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: Сегодня, 12 июня, отмечается День России. Важный государственный праздник Российской Федерации. До 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых молодых государственных праздников в стране. 12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. Кстати, именно 12 июня, помимо независимости, Россия обрела и первого президента. В этот день, но уже в 1991 году, состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Николаевич Ельцин. Именно он своим указом от 2 июня 1994 года придал 12 июня государственное значение, а сам праздник получил название «День принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». Позже для простоты его стали называть Днем Независимости. В этот день во всех российских городах проходит множество торжественных и праздничных мероприятий, в которых принимают участие граждане всех возрастов. В Кремле президент России вручает государственные премии Российской Федерации, а главные торжества, конечно же, проходят в Москве на Красной площади и завершаются грандиозным салютом в честь Дня России.
2: 12 июня 1798 года в Санкт-Петербурге открылся Екатерининский институт для благородных девиц. Это было второе по счету в городе специализированное учебное заведение для девочек после Смольного института. Поначалу он размещался в старом одноэтажном доме, так называемом итальянском дворце. В 1804-1807 годах было построено новое здание на Фонтанке. Сейчас здесь находится филиал Российской национальной библиотеки. Пансион оплачивали родители девочек или состоятельные покровители. Осиротевшие дворянки учились за казенный счет. В младшие классы 7 и 6 принимали в возрасте от 10 до 13 лет. Для поступления требовалось знание основных молитв «Отче наш», «Богородица Дева» и других, и умение читать и списывать книги на русском и французском языках, а также складывать и вычитать в пределах 100. Пансионерки носили короткие стрижки, форму, зеленое камлотовое платье с белыми манжетами, пелериной и фартуком из полотна. Подъем был в 6 утра. Классная дама ежедневно внимательно следила за тем, чтобы у девочек была аккуратно уложена прическа, были чистыми передник и платье. После установления в стране советской власти Екатерининский институт был закрыт, а в его здании сначала размещался склад, а потом школа. Во время Великой Отечественной войны здесь расположился госпиталь, а в послевоенные годы оно было передано в ведение Российской национальной библиотеки.
0: А в этот день события, ставшие историей. Infinity.

0: покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля – Казань, Ешкар-Ола, Чебоксары на поезде. 21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: «Радио Инфинити».

0: всех знаков это время активного стремления вперед, вопреки всем общественным правилам и навязанным нормам. Сегодня не стоит зацикливаться на утомительных мелочах, ведь в день, когда фортуна находится в прекрасном настроении, можно позволить себе очень многое.
1: Звезды говорят.
2: Овны примут решение ударно потрудиться в этот день, чтобы в выходные обезопасить себя от внепланового вызова на работу. Успев до вечера переделать огромное множество дел, вы получите полное право проводить день любимым коктейлем.
0: Все инициативы, предложенные тельцами в этот день, приведут к потрясающим результатам. Условие для вашего успеха только одно. Вы должны искренне верить в себя и не пасовать, столкнувшись с легко преодолимыми трудностями.
2: Для близнецов сегодня повышается вероятность стрессов и мелких неприятностей. Чтобы в столь непростой день испытывать эмоциональный комфорт, заранее придайте себе болевой настрой и призовите на помощь свое чувство юмора.
0: Ракам сегодня придется обратиться за помощью к своему ближайшему родственнику. Столкнувшись с крупной служебной проблемой, вы вспомните, что ваш брат или сестра отлично ориентируется в данном вопросе, а значит, у вас нет никаких поводов для беспокойства.
2: Львы будут полны решимости освободиться от давних задолженностей. Вы отправитесь в банк, попросите выписку о своем кредите, а затем печально вздохнете и придете к выводу, что столь незначительную сумму вам удобнее погашать небольшими частями.
0: Девы в этот день осуществят очень приятную покупку. Свой новый телефон или другой ультрасовременный прибор вы будете с гордостью демонстрировать коллегам, старательно умалчивая, что это дорогое приобретение вы оформили в рассрочку.
2: Весам сегодня предстоит выполнять целый ряд важных заданий. Высока вероятность, что именно вам будет поручено координировать работу своих коллег в тот момент, когда начальство отдыхает или пребывает в служебных разъездах.
0: Скорпионы в этот день, вероятно, истолкуют информацию, полученную в ходе телефонного разговора. Эта ошибка будет иметь очень печальный итог. Вы неправильно выполните ответственное задание и будете вынуждены исправлять его в выходные.
2: В этот день отношения стрельцов с коллективом сослуживцев будут отличаться крайней степенью напряженности. Не исключено, что вы опуститесь до взаимных упреков, оскорблений и фраз, которые воспитанные люди никогда не используют.
0: Козерогам день запомнится как момент своего оглушительного триумфа. В первой половине дня вы очень успешно сдадите свой новый проект, а все остальные часы на работе проведете, выслушивая лестные отзывы о своем профессионализме.
2: Водолеи вечером этого дня посетят увлекательное светское мероприятие. Вам удастся привлечь внимание многих интересных особ с помощью своих изящных манер и широких познаний в различных жизненных сферах.
0: Рыбы сегодня окажутся вовлечены в чьи-то разборки. Чтобы не пострадать во время скандала, который устроит ваш нетрезвый сосед, в попытках усмирить его необоснованный гнев, возьмите в союзник

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 12 июня ожидается малооблачная погода. В вечерние часы пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер южно-юго-западный с переходом на западный слабый. Давление 742 миллиметра. Во второй половине дня начнет слабо падать. Температура ночью плюс 15-17, а днем 27-29 градусов тепла. Суббота 13 июня облачно с прояснениями. Ночью и днем временами пройдут кратковременные дожди. Ночью 13-15, а днем уже 22-24 градуса тепла. В воскресенье днем до плюс 22, и также пройдут дожди. Хорошей вам летней погоды и отличного праздничного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж, 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. Минск, Сула, Мир, Несвеж, 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости, в музее обороны Брестской крепости, вечерняя прогулка по Бресту, обзорная экскурсия по Пинску, древнему культурному историческому центру, дворец Бутримовичей, памятник 18 века. Запись 8-920-322-80-5-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
9: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Опубликованы цены на новый кроссовер Gelan J6. В базовой комплектации он будет стоить 2 миллиона 300 тысяч рублей, в топовый 2 600. По цене новинка не отличается от оригинального JQ J6. Технические машины тоже идентичны. Кузов, двигатель, оснащение одинаковые. Разница только в логотипах на кузове и в салоне. Представлена новая модель марки «Ума» от Яндекса. «Ума 8» — это крупный кроссовер D-класса с гибридной силовой установкой и полным приводом. Сделан на базе китайского GAC S7 и дополнительно адаптирован для российского климата. Есть зимний пакет, подогревы и антикоррозийная защита. Цены и даты старта продаж пока неизвестны. В России растут продажи новых автомобилей. В мае дилеры реализовали 110 тысяч штук. Это на 20% больше, чем в прошлом году. С начала года продали почти 500 000 новых машин. На уровне выше 100 тысяч в месяц рынок держится уже 3 месяца подряд. Ситуация пока все равно остается сложной, но позитивные тенденции есть. Главный вопрос, который надо себе задать при выборе пикапа – как я планирую его использовать? Например, Хуанхай N7 – это настоящий работяга, большой и ресурсный, способный постоянно таскать грузы по бездорожью, а Jack T9 – это скорее внедорожник с грузовым отсеком, современный, технологичный и легкий в управлении. Подробнее в сравнительном тесте Хуанхай N7 и Jack T9 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радиостанция «Инфинити».

0: Достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложный, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: Сегодня россияне отмечают важный государственный праздник – День России. 12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции и ее законов. Кстати, именно 12 июня, помимо независимости России, обрела и первого президента. В этот день, но уже год спустя, в 1991 году, состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин. В этот день по всей стране проходит множество торжественных и праздничных мероприятий, в которых принимают участие жители России всех возрастов. В Кремле президент страны вручает государственные премии, а главные торжества проходят в Москве на Красной площади и оканчиваются грандиозным салютом в честь Дня России.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 12 июня ожидается малооблачная погода. Вечерние часы пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер южно-юго-западный с переходом на западный слабый. Давление 742 миллиметра, во второй половине дня начнет слабо падать. Температура ночью плюс 15-17, а днем 27-29 градусов тепла. В субботу 13 июня облачно с прояснениями, ночью и днем временами пройдут кратковременные дожди, ночью 13-15, а днем уже 22-24 градуса тепла. В воскресенье днем до плюс 22 и также пройдут дожди. Хорошей вам летней погоды и отличного праздничного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8-910-723-13-8. 8-910-723-13-83. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Инфинити».

0: Одна картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: «Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Apple представила детские аккаунты. Что это? Компания Apple представила специальные аккаунты для несовершеннолетних пользователей. Это детские учетные записи, которые могут настраивать родители. Как заявляют разработчики, по их мнению, именно родители могут решить, что подходит для их семьи. Компания Apple предоставляет простые и интуитивно понятные инструменты, разработанные на основе рекомендаций экспертов по онлайн-безопасности и здоровью, чтобы помочь родителям создавать более безопасные и полезные цифровые возможности для своих детей, заявили в Купертино. Пользователи смогут ограничить для детей доступ к различному контенту. Кроме того, у них есть возможность одобрять запросы на покупку или установку различных приложений, а также для просмотра определенных сайтов. Дополнительно можно настроить временные лимиты в различных категориях программ, в том числе в играх, развлечениях и социальных сетях. Также улучшено распознавание неприемлемого контента. Если раньше система определяла возможную наготу на фото, то теперь это также касается сцен насилия и жестокости. В Apple отметили, что создавать новые учетные записи не придется. Уже существующие аккаунты детей смогут получить необходимые ограничения от родителей. Кроме того, разработчики подчеркнули, что в систему можно добавить дополнительных взрослых для одобрения допусков, в том числе бабушек и дедушек. Новые функции станут доступны после установки обновления «Экранное время» в iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Infinity в каждый приемник.

0: Создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама.
3: Турагентство «Львой каприз» приглашает. 12 июня – парк «Патриот» и храм вооруженных сил в День России. 13 июня – московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля – Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
4: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
5: Я же говорила, ремонт надо делать.
6: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
7: Прошу, мадам, присаживайтесь.
8: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
7: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
9: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
7: А вот и я, ну как?
8: Вау, чисто.
10: Чистая линия, мойте свое авто легко.
3: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: У всех знаков это время активного стремления вперед, вопреки всем общественным правилам и навязанным нормам. Сегодня не стоит зацикливаться на утомительных мелочах, ведь в день, когда фортуна находится в прекрасном настроении, можно позволить себе очень многое.
1: Звезды говорят.
2: Овны примут решение ударно потрудиться в этот день, чтобы в выходные обезопасить себя от внепланового вызова на работу. Успев до вечера переделать огромное множество дел, вы получите полное право проводить день любимым коктейлем.
0: Все инициативы, предложенные тельцами в этот день, приведут к потрясающим результатам. Условие для вашего успеха только одно. Вы должны искренне верить в себя и не пасовать, столкнувшись с легко преодолимыми трудностями.
2: Для близнецов сегодня повышается вероятность стрессов и мелких неприятностей. Чтобы в столь непростой день испытывать эмоциональный комфорт, заранее придайте себе болевой настрой и призовите на помощь свое чувство юмора.
0: Ракам сегодня придется обратиться за помощью к своему ближайшему родственнику. Столкнувшись с крупной служебной проблемой, вы вспомните, что ваш брат или сестра отлично ориентируется в данном вопросе, а значит, у вас нет никаких поводов для беспокойства.
2: Львы будут полны решимости освободиться от давних задолженностей. Вы отправитесь в банк, попросите выписку о своем кредите, а затем печально вздохнете и придете к выводу, что столь незначительную сумму вам удобнее погашать небольшими частями.
0: Девы в этот день осуществят очень приятную покупку. Свой новый телефон или другой ультрасовременный прибор вы будете с гордостью демонстрировать коллегам, старательно умалчивая, что это дорогое приобретение вы оформили в рассрочку.
2: Весам сегодня предстоит выполнять целый ряд важных заданий. Высока вероятность, что именно вам будет поручено координировать работу своих коллег в тот момент, когда начальство отдыхает или пребывает в служебных разъездах.
0: Скорпионы в этот день, вероятно, истолкуют информацию, полученную в ходе телефонного разговора. Эта ошибка будет иметь очень печальный итог. Вы неправильно выполните ответственное задание и будете вынуждены исправлять его в выходные.
2: В этот день отношения стрельцов с коллективом сослуживцев будут отличаться крайней степенью напряженности. Не исключено, что вы опуститесь до взаимных упреков, оскорблений и фраз, которые воспитанные люди никогда не используют.
0: Козерогам день запомнится как момент своего оглушительного триумфа. В первой половине дня вы очень успешно сдадите свой новый проект, а все остальные часы на работе проведете, выслушивая лестные отзывы о своем профессионализме.
2: Водолеи вечером этого дня посетят увлекательное светское мероприятие. Вам удастся привлечь внимание многих интересных особ с помощью своих изящных манер и широких познаний в различных жизненных сферах.
0: Рыбы сегодня окажутся вовлечены в чьи-то разборки. Чтобы не пострадать во время скандала, который устроит ваш нетрезвый сосед, в попытках усмирить его необоснованный гнев, возьмите в союз

0: Любая реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений. Ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Золушка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулере, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхней Проскова, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: Крыму прекращена продажа бензина за наличные. Ограничения действуют с 4 июня. Накануне об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. Когда их снимут, пока неизвестно. Ситуация связана с дефицитом топлива на полуострове. Бензин продают только по выданным ранее талонам, но не больше 20 литров в руки. Новых талонов пока не будет. Если планируете отпуск в Крыму, запасайтесь топливом заранее. В том числе берите резерв на поездки и обратную дорогу. В Крыму заправиться не получится. В канистрах можно ввести до 100 литров. Определены правила использования беспилотных автомобилей на общественных дорогах. В Минтрансе подготовили проект закона. Он вступит в силу в следующем году и позволит использовать беспилотный транспорт без водителя. Сейчас он работает в экспериментальном режиме. Оператор постоянно находится в салоне и считается водителем. В будущем ответственность будет нести владелец беспилотной машины, но он сможет получить компенсацию от изготовителя или автосервиса. Например, если причиной аварии стала некорректная работа софта или неправильное обслуживание. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радио Infinity.

0: искренне и честно. И ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнеднепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
9: Инфинити.

0: Спортивные события.
1: Мадридский Реал объявил о назначении Жозе Моуринью главным тренером команды, заключив с 63-летним специалистом 3-летний контракт. Моуринью возвращается в клуб, который уже возглавлял с 2010 по 2013 год, выиграв чемпионат Испании, кубок и суперкубок страны. Его предшественник Альваро Арбело покинул Реал 9 июня по обоюдному согласию сторон. 20-летний американский легкоатлет Джакоби Тарп установил новый рекорд в беге на 110 метров с барьерами, пробежав дистанцию за 12,75 секунды. Историческое событие произошло в полуфинале американского студенческого чемпионата. Предыдущее мировое достижение почти 14 лет принадлежало олимпийскому чемпиону, американцу Арису Мерриту, и было установлено в 2012 году. Тарп стал первым легкоатлетом с 1976 года, кому удалось покорить мировой рекорд непосредственно на студенческом первенстве. Баскетболисты Нью-Йорк Никс на своей площадке совершили самый крупный камбэк в истории финалов НБА, отыграв 29 очков в четвертом матче против Сан-Антонио Спёрс и вырвав победу 107-106. Главным героем встречи стал форвард Нью-Йорка Оджи Анунобе, который набрал 33 очка. Он оформил победный бросок на последней секунде. Никс повели в серии 3-1 и теперь находятся в одной победе от первого чемпионства с 1973 года. Пятый матч состоится 14 июня в Сан-Антонио. Чемпион мира на короткой воде Егор Корнев в финале чемпионата России установил новый рекорд страны на дистанции 100 метров вольным стилем, преодолев ее за 46,96 секунды и обновив собственное достижение, показанное накануне. Во время чемпионата 22-летний пловец также обновил национальные достижения на дистанциях 50 метров вольным стилем и 50 метров баттерфляем, доведя общее число рекордов до 5. Новороссийский «Черноморец» по итогам прошедшего сезона занял 16-е место в первой лиге и вылетел во вторую, однако клуб не сможет выступить даже в этом дивизионе. Причиной стали финансовые проблемы, новороссийцы не прошли лицензирование по финансовым критериям. Основная профессиональная команда будет расформирована, а на базе молодежки создадут коллектив для выступления в дивизионе «Б» второй лиги. Еще год назад «Черноморец» финишировал третьим в первой лиге и претендовал на выход в РПЛ. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радиостанция «Инфинити».

0: Идеальная реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: Сегодня россияне отмечают важный государственный праздник – День России. 12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции и ее законов. Кстати, именно 12 июня, помимо независимости России, обрела и первого президента. В этот день, но уже год спустя, в 1991 году, состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин. В этот день по всей стране проходит множество торжественных и праздничных мероприятий, в которых принимают участие жители России всех возрастов. В Кремле президент страны вручает государственные премии, а главные торжества проходят в Москве на Красной площади и оканчиваются грандиозным салютом в честь Дня России.
1: Радио Infinity.

0: делает вашу рекламу заметной? Способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8 910 723 13 83 8 910 723 13 83.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Радио Инфинити.

0: потребители покупают не товары, а решение проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхний Днепровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Сегодня, 12 июня, отмечается День России. Важный государственный праздник Российской Федерации. До 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых молодых государственных праздников в стране. 12 июня 1990 года первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. Кстати, именно 12 июня, помимо независимости, Россия обрела и первого президента. В этот день, но уже в 1991 году, состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Николаевич Ельцин. Именно он своим указом от 2 июня 1994 года придал 12 июня государственное значение, а сам праздник получил название «День принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». Позже для простоты его стали называть Днем Независимости. В этот день во всех российских городах проходит множество торжественных и праздничных мероприятий, в которых принимают участие граждане всех возрастов. В Кремле президент России вручает государственные премии Российской Федерации, а главные торжества, конечно же, проходят в Москве на Красной площади и завершаются грандиозным салютом в честь Дня России.
2: 12 июня 1798 года в Санкт-Петербурге открылся Екатерининский институт для благородных девиц. Это было второе по счету в городе специализированное учебное заведение для девочек после Смольного института. Поначалу он размещался в старом одноэтажном доме, так называемом итальянском дворце. В 1804-1807 годах было построено новое здание на Фонтанке. Сейчас здесь находится филиал Российской национальной библиотеки. Пансион оплачивали родители девочек или состоятельные покровители. Осиротевшие дворянки учились за казенный счет. В младшие классы 7 и 6 принимали в возрасте от 10 до 13 лет. Для поступления требовалось знание основных молитв «Отче наш», «Богородица Дева» и других, и умение читать и списывать книги на русском и французском языках, а также складывать и вычитать в пределах 100. Пансионерки носили короткие стрижки, форму, зеленое камлотовое платье с белыми манжетами, пелериной и фартуком из полотна. Подъем был в 6 утра. Классная дама ежедневно внимательно следила за тем, чтобы у девочек была аккуратно уложена прическа, были чистыми передник и платье. После установления в стране советской власти Екатерининский институт был закрыт, а в его здании сначала размещался склад, а потом школа. Во время Великой Отечественной войны здесь расположился госпиталь, а в послевоенные годы оно было передано в ведение Российской национальной библиотеки.
0: А в этот день события, ставшие историей. Infinity.

0: создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля – Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на «Энтузиастов» 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гибщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: всех знаков – это время активного стремления вперед, вопреки всем общественным правилам и навязанным нормам. Сегодня не стоит зацикливаться на утомительных мелочах, ведь в день, когда фортуна находится в прекрасном настроении, можно позволить себе очень многое.
1: Звезды говорят.
2: Овны примут решение ударно потрудиться в этот день, чтобы в выходные обезопасить себя от внепланового вызова на работу. Успев до вечера переделать огромное множество дел, вы получите полное право проводить день любимым коктейлем.
0: Все инициативы, предложенные тельцами в этот день, приведут к потрясающим результатам. Условие для вашего успеха только одно. Вы должны искренне верить в себя и не пасовать, столкнувшись с легко преодолимыми трудностями.
2: Для близнецов сегодня повышается вероятность стрессов и мелких неприятностей. Чтобы в столь непростой день испытывать эмоциональный комфорт, заранее придайте себе болевой настрой и призовите на помощь свое чувство юмора.
0: Ракам сегодня придется обратиться за помощью к своему ближайшему родственнику. Столкнувшись с крупной служебной проблемой, вы вспомните, что ваш брат или сестра отлично ориентируются в данном вопросе, а значит, у вас нет никаких поводов для беспокойства.
2: Львы будут полны решимости освободиться от давних задолженностей. Вы отправитесь в банк, попросите выписку о своем кредите, а затем печально вздохнете и придете к выводу, что столь незначительную сумму вам удобнее погашать небольшими частями.
0: Девы в этот день осуществят очень приятную покупку. Свой новый телефон или другой ультрасовременный прибор вы будете с гордостью демонстрировать коллегам, старательно умалчивая, что это дорогое приобретение вы оформили в рассрочку.
2: Весам сегодня предстоит выполнять целый ряд важных заданий. Высока вероятность, что именно вам будет поручено координировать работу своих коллег в тот момент, когда начальство отдыхает или пребывает в служебных разъездах.
0: Скорпионы в этот день, вероятно, истолкуют информацию, полученную в ходе телефонного разговора. Эта ошибка будет иметь очень печальный итог. Вы неправильно выполните ответственное задание и будете вынуждены исправлять его в выходные.
2: В этот день отношения стрельцов с коллективом сослуживцев будут отличаться крайней степенью напряженности. Не исключено, что вы опуститесь до взаимных упреков, оскорблений и фраз, которые воспитанные люди никогда не используют.
0: Козерогам день запомнится как момент своего оглушительного триумфа. В первой половине дня вы очень успешно сдадите свой новый проект, а все остальные часы на работе проведете, выслушивая лестные отзывы о своем профессионализме.
2: Водолеи вечером этого дня посетят увлекательное светское мероприятие. Вам удастся привлечь внимание многих интересных особ с помощью своих изящных манер и широких познаний в различных жизненных сферах.
0: Рыбы сегодня окажутся вовлечены в чьи-то разборки. Чтобы не пострадать во время скандала, который устроит ваш нетрезвый сосед, в попытках усмирить его необоснованный гнев,

0: открывая футбольную Америку.
1: Чемпионат мира по футболу стартовал с уверенной победы хозяев турнира сборной Мексики над командой ЮАР 2-0. На стадионе Ацтека в Мехико первый гол Мундиаля забил нападающий сборной хозяйки Хулиан Киньонес уже на 9-й минуте встречи. Главный тренер южноафриканской сборной, бельгиец Уго Брос, судя по всему, перестарался с установкой в раздевалке. В начале второго тайма полузащитник ЮАР Яя Ситхоле получил красную карточку за фол последней надежды, а под занавес матча его примеру последовал Тембо Звана. Африканцы доигрывали в девятером. Мексиканцы спокойно довели дело до победы. Рауль Хименес забил второй мяч. Правда, и хозяева не удержались от удаления. В компенсированное время поле досрочно покинул защитник Сесар Монтес. Три красные карточки в стартовом матче. Такого на открытии чемпионата мира еще не случалось.
0: Плавали, знаем.
1: Суперкомпьютер Опта назвал действующего чемпиона Европы сборную Испании главным фаворитом турнира, оценив шансы испанцев в 16%. Второй в рейтинге идет Франция, у нее почти 13% на победу. Третью строчку занимает Англия, у которой чуть больше 10%. Любопытно, что вероятность победы Норвегии аналитики оценивают довольно высоко, почти наравне с командой Нидерландов. Машина даже отдала долю процента в пользу Узбекистана, дебютирующего на этом чемпионате мира, в то время как главный тренер сборной, итальянец Фабио Каннаваро, накануне дал уверенный прогноз, что его подопечные чемпионами не станут, по крайней мере, в этом году.
0: Попутного ветра.
1: Лучший арбитр Африки, сомалиец Абдул-Кадир Артан, на чемпионат мира хоть и не попал, взамен получил назначение на матч за суперкубок УЕФА между ПСЖ и Астон Виллой. Это решение УЕФА приняла спустя всего несколько дней, после того, как 34-летний рефери был лишен возможности обслуживать матчи Мундиаля из-за запрета на въезд в Соединенные Штаты. Первый сомалиец-судья в истории такого сюжета чемпионат мира лишился. Впрочем, матч суперкубка УЕФА сомалийцы пока еще также не обслуживали.
0: Против течения.
1: Незадолго до старта чемпионата мира действующий обладатель Кубка Африканских наций сборная Марокко потеряла двух ключевых футболистов. Защитник Марселя Наев Агерт и вингер Бетиса Абде Изалзули не сыграют на турнире из-за травм. Оба игрока входили в число тех, кто 4 года назад привел сборную к историческому полуфиналу на Мундиале в Катаре. Свой последний в карьере чемпионат мира из-за травмы пропустит и капитан сборной Японии Ватару Эндо. Проблемы со стопой, из-за которых полузащитник Ливерпуля перенес операцию еще в феврале, так и не позволили ему набрать нужную форму. 33-летний футболист сразу же объявил о завершении карьеры в национальной команде. Это были некоторые итоги первого дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: прозрачной рекламы умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает с 20 по 21 июня тур в Беларусь «Гродно-Лида». В программе обзорная экскурсия по Гродно с лучшим гидом. Старый и новый замок, самая старая Калужская церковь, Гродненский Арбат и другие исторические объекты. Органный концерт за дополнительную плату. Экскурсия в музей Лидского с дегустацией. Стоимость 14 250 рублей. Присоединяйтесь к нашей теплой компании. Профессиональное сопровождение. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова, Ярцево, Смоленска. Телефоны 8 920 322 85 83 и 8 910 720 9917. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
6: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
9: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
10: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Опубликованы цены на новый кроссовер Gelant J6. В базовой комплектации он будет стоить 2 миллиона 300 тысяч рублей, в топовый 2 600. По цене новинка не отличается от оригинального JQ J6. Технические машины тоже идентичны. Кузов, двигатель, оснащение одинаковые. Разница только в логотипах на кузове и в салоне. Представлена новая модель марки «Ума» от Яндекса. «Ума 8» — это крупный кроссовер D-класса с гибридной силовой установкой и полным приводом. Сделан на базе китайского GAC S7 и дополнительно адаптирован для российского климата. Есть зимний пакет, подогревы и антикоррозийная защита. Цены и даты старта продаж пока неизвестны. В России растут продажи новых автомобилей. В мае дилеры реализовали 110 тысяч штук. Это на 20% больше, чем в прошлом году. С начала года продали почти 500 000 новых машин. На уровне выше 100 тысяч в месяц рынок держится уже 3 месяца подряд. Ситуация пока все равно остается сложной, но позитивные тенденции есть. Главный вопрос, который надо себе задать при выборе пикапа – как я планирую его использовать? Например, Хуанхай N7 – это настоящий работяга, большой и ресурсный, способный постоянно таскать грузы по бездорожью. А Jack T9 – это скорее внедорожник с грузовым отсеком, современный, технологичный и легкий в управлении. Подробнее в сравнительном тесте Хуанхай N7 и Jack T9 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
9: «Моя машина». Infinity. В каждый приемник.

0: создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

новости. В Крыму прекращена продажа бензина за наличные. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс запустил страхование по подписке. Оформить ОСАГО или КАСКО теперь можно с помесячной оплатой. Сервис работает на платформе Яндекс.Го в подразделе страховки. Есть несколько вариантов для водителей с разными потребностями. Например, те, кто использует машину для поездок на работу и с работы, могут подключить КАСКО, которая действует в будни утром и вечером. Также есть тариф выходного дня для коротких поездок. И есть месячный тариф для путешествия на автомобиле в отпуск. В Крыму прекращена продажа бензина за наличные. Ограничения действуют с 4 июня. Накануне об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. Когда их снимут, пока неизвестно. Ситуация связана с дефицитом топлива на полуострове. Бензин продают только по выданным ранее талонам, но не больше 20 литров в руки. Новых талонов пока не будет. Если планируете отпуск в Крыму, запасайтесь топливом заранее. В том числе берите резерв на поездки и обратную дорогу. В Крыму заправиться не получится. В канистрах можно ввести до 100 литров. Определены правила использования беспилотных автомобилей на общественных дорогах. В Минтрансе подготовили проект закона. Он вступит в силу в следующем году и позволит использовать беспилотный транспорт без водителя. Сейчас он работает в экспериментальном режиме. Оператор постоянно находится в салоне и считается водителем. В будущем ответственность будет нести владелец беспилотной машины, но он сможет получить компенсацию от изготовителя или автосервиса. Например, если причиной аварии стала некорректная работа софта или неправильное обслуживание. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Сегодня россияне отмечают важный государственный праздник – День России. 12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции и ее законов. Кстати, именно 12 июня, помимо независимости России, обрела и первого президента. В этот день, но уже год спустя, в 1991 году, состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин. В этот день по всей стране проходит множество торжественных и праздничных мероприятий, в которых принимают участие жители России всех возрастов. В Кремле президент страны вручает государственные премии, а главные торжества проходят в Москве на Красной площади и оканчиваются грандиозным салютом в честь Дня России.
1: Радио Infinity.

0: истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8-910-723-13-83. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

0: чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Apple представила детские аккаунты. Что это? Компания Apple представила специальные аккаунты для несовершеннолетних пользователей. Это детские учетные записи, которые могут настраивать родители. Как заявляют разработчики, по их мнению, именно родители могут решить, что подходит для их семьи. Компания Apple предоставляет простые и интуитивно понятные инструменты, разработанные на основе рекомендаций экспертов по онлайн-безопасности и здоровью, чтобы помочь родителям создавать более безопасные и полезные цифровые возможности для своих детей, заявили в Купертино. Пользователи смогут ограничить для детей доступ к различному контенту. Кроме того, у них есть возможность одобрять запросы на покупку или установку различных приложений, а также для просмотра определенных сайтов. Дополнительно можно настроить временные лимиты в различных категориях программ, в том числе в играх, развлечениях и социальных сетях. Также улучшено распознавание неприемлемого контента. Если раньше система определяла возможную наготу на фото, то теперь это также касается сцен насилия и жестокости. В Apple отметили, что создавать новые учетные записи не придется. Уже существующие аккаунты детей смогут получить необходимые ограничения от родителей. Кроме того, разработчики подчеркнули, что в систему можно добавить дополнительных взрослых для одобрения допусков, в том числе бабушек и дедушек. Новые функции станут доступны после установки обновления «Экранное время» в iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: внешний покупатель избалован выбором. А значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Львой каприз» приглашает. 12 июня – парк «Патриот» и храм вооруженных сил в День России. 13 июня – московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля – Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на «Энтузиастов» 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в Серпухов, жемчужину Золотого кольца России, 27 июня. Обзорная экскурсия по городу. Это не просто город, это место, где история переплетается с красотой природы, а искусство находит свое отражение в каждом уголке. Экскурсия по музею «Малая Третьяковка», погружение в мир русского искусства, где собраны картины известных художников Поленова, Шишкина, Левитана. Стоимость поездки от 6100 рублей. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова. Из других городов по согласованию. Телефон 8 920 322 85 82. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5-46-50.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Инфинити».

0: искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
9: Спортивные события.
10: Мадридский Реал объявил о назначении Жозе Моуринью главным тренером команды, заключив с 63-летним специалистом 3-летний контракт. Моуринью возвращается в клуб, который уже возглавлял с 2010 по 2013 год, выиграв чемпионат Испании, кубок и суперкубок страны. Его предшественник Альваро Арбело покинул Реал 9 июня по обоюдному согласию сторон. 20-летний американский легкоатлет Джакоби Тарп установил новый рекорд в беге на 110 метров с барьерами, пробежав дистанцию за 12,75 секунды. Историческое событие произошло в полуфинале американского студенческого чемпионата. Предыдущее мировое достижение почти 14 лет принадлежало олимпийскому чемпиону, американцу Арису Мерриту, и было установлено в 2012 году. Тарп стал первым легкоатлетом с 1976 года, кому удалось покорить мировой рекорд непосредственно на студенческом первенстве. Баскетболисты Нью-Йорк Никс на своей площадке совершили самый крупный камбэк в истории финалов НБА, отыграв 29 очков в четвертом матче против Сан-Антонио Спёрс и вырвав победу 107-106. Главным героем встречи стал форвард Нью-Йорка Оджи Анунобе, который набрал 33 очка. Он оформил победный бросок на последней секунде. Никс повели в серии 3-1 и теперь находятся в одной победе от первого чемпионства с 1973 года. Пятый матч состоится 14 июня в Сан-Антонио. Чемпион мира на короткой воде Егор Корнев в финале чемпионата России установил новый рекорд страны на дистанции 100 метров вольным стилем, преодолев ее за 46,96 секунды и обновив собственное достижение, показанное накануне. Во время чемпионата 22-летний пловец также обновил национальные достижения на дистанциях 50 метров вольным стилем и 50 метров баттерфляем, доведя общее число рекордов до 5. Новороссийский «Черноморец» по итогам прошедшего сезона занял 16-е место в первой лиге и вылетел во вторую, однако клуб не сможет выступить даже в этом дивизионе. Причиной стали финансовые проблемы, новороссийцы не прошли лицензирование по финансовым критериям. Основная профессиональная команда будет расформирована, а на базе молодежки создадут коллектив для выступления в дивизионе «Б» второй лиги. Еще год назад «Черноморец» финишировал третьим в первой лиге и претендовал на выход в РПЛ. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
8: Infinity.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

Тринити. Пожалуй, сегодня никуда не пойду. А какой смысл? Куда идти? Зачем? Чего я не видел? Я же знаю все заранее, все

Сегодня россияне отмечают важный государственный праздник – День России. 12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции и ее законов. Кстати, именно 12 июня, помимо независимости России, обрела и первого президента. В этот день, но уже год спустя, в 1991 году, состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин. В этот день по всей стране проходит множество торжественных и праздничных мероприятий, в которых принимают участие жители России всех возрастов. В Кремле президент страны вручает государственные премии, а главные торжества проходят в Москве на Красной площади и оканчиваются грандиозным салютом в честь Дня России.

0: Смоленской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Радио Инфинити.

0: единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте, Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8-910-723-13-83.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-101.

0: вами не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхний Днепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил.

0: Настил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся, город Сафоново, Драгобужский проезд, 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: Сегодня, 12 июня, отмечается День России. Важный государственный праздник Российской Федерации. До 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых молодых государственных праздников в стране. 12 июня 1990 года первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. Кстати, именно 12 июня, помимо независимости, Россия обрела и первого президента. В этот день, но уже в 1991 году, состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Николаевич Ельцин. Именно он своим указом от 2 июня 1994 года придал 12 июня государственное значение, а сам праздник получил название «День принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». Позже для простоты его стали называть Днем Независимости. В этот день во всех российских городах проходит множество торжественных и праздничных мероприятий, в которых принимают участие граждане всех возрастов. В Кремле президент России вручает государственные премии Российской Федерации, а главные торжества, конечно же, проходят в Москве на Красной площади и завершаются грандиозным салютом в честь Дня России.
2: 12 июня 1798 года в Санкт-Петербурге открылся Екатерининский институт для благородных девиц. Это было второе по счету в городе специализированное учебное заведение для девочек после Смольного института. Поначалу он размещался в старом одноэтажном доме, так называемом итальянском дворце. В 1804-1807 годах было построено новое здание на Фонтанке. Сейчас здесь находится филиал Российской национальной библиотеки. Пансион оплачивали родители девочек или состоятельные покровители. Осиротевшие дворянки учились за казенный счет. В младшие классы 7 и 6 принимали в возрасте от 10 до 13 лет. Для поступления требовалось знание основных молитв «Отче наш», «Богородица Дева» и других, и умение читать и списывать книги на русском и французском языках, а также складывать и вычитать в пределах 100. Пансионерки носили короткие стрижки, форму, зеленое камлотовое платье с белыми манжетами, пелериной и фартуком из полотна. Подъем был в 6 утра. Классная дама ежедневно внимательно следила за тем, чтобы у девочек была аккуратно уложена прическа, были чистыми передник и платье. После установления в стране советской власти Екатерининский институт был закрыт, а в его здании сначала размещался склад, а потом школа. Во время Великой Отечественной войны здесь расположился госпиталь, а в послевоенные годы оно было передано в ведение Российской национальной библиотеки.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Львой каприз» приглашает. 12 июня – парк «Патриот» и храм вооруженных сил в День России. 13 июня – московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля – Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: Новости. В Крыму прекращена продажа бензина за наличные. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс запустил страхование по подписке. Оформить ОСАГО или КАСКО теперь можно с помесячной оплатой. Сервис работает на платформе Яндекс.Го в подразделе страховки. Есть несколько вариантов для водителей с разными потребностями. Например, те, кто использует машину для поездок на работу и с работы, могут подключить КАСКО, которая действует в будни утром и вечером. Также есть тариф выходного дня для коротких поездок. И есть месячный тариф для путешествия на автомобиле в отпуск. В Крыму прекращена продажа бензина за наличные. Ограничение действует с 4 июня. Накануне об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. Когда их снимут, пока неизвестно. Ситуация связана с дефицитом топлива на полуострове. Бензин продают только по выданным ранее талонам, но не больше 20 литров в руки. Новых талонов пока не будет. Если планируете отпуск в Крыму, запасайтесь топливом заранее. В том числе берите резерв на поездки и обратную дорогу. В Крыму заправиться не получится. В канистрах можно ввести до 100 литров. Определены правила использования беспилотных автомобилей на общественных дорогах. В Минтрансе подготовили проект закона. Он вступит в силу в следующем году и позволит использовать беспилотный транспорт без водителя. Сейчас он работает в экспериментальном режиме. Оператор постоянно находится в салоне и считается водителем. В будущем ответственность будет нести владелец беспилотной машины, но он сможет получить компенсацию от изготовителя или автосервиса. Например, если причиной аварии стала некорректная работа софта или неправильное обслуживание. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости, в музее обороны Брестской крепости, вечерняя прогулка по Бресту, обзорная экскурсия по Пинску, древнему культурному историческому центру, дворец Бутримовичей, памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Apple представила детские аккаунты. Что это? Компания Apple представила специальные аккаунты для несовершеннолетних пользователей. Это детские учетные записи, которые могут настраивать родители. Как заявляют разработчики, по их мнению, именно родители могут решить, что подходит для их семьи. Компания Apple предоставляет простые и интуитивно понятные инструменты, разработанные на основе рекомендаций экспертов по онлайн-безопасности и здоровью, чтобы помочь родителям создавать более безопасные и полезные цифровые возможности для своих детей, заявили в Купертино. Пользователи смогут ограничить для детей доступ к различному контенту. Кроме того, у них есть возможность одобрять запросы на покупку или установку различных приложений, а также для просмотра определенных сайтов. Дополнительно можно настроить временные лимиты в различных категориях программ, в том числе в играх, развлечениях и социальных сетях. Также улучшено распознавание неприемлемого контента. Если раньше система определяла возможную наготу на фото, то теперь это также касается сцен насилия и жестокости. В Apple отметили, что создавать новые учетные записи не придется. Уже существующие аккаунты детей смогут получить необходимые ограничения от родителей. Кроме того, разработчики подчеркнули, что в систему можно добавить дополнительных взрослых для одобрения допусков, в том числе бабушек и дедушек. Новые функции станут доступны после установки обновления «Экранное время» в iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27. На этом пока все. Услышимся!

0: цель рекламы – заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8908 282 20.

0: 22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
1: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
2: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Опубликованы цены на новый кроссовер Geland J6. В базовой комплектации он будет стоить 2 миллиона 300 тысяч рублей, в топовый 2 600. По цене новинка не отличается от оригинального JQ J6. Технические машины тоже идентичны. Кузов, двигатель, оснащение одинаковые. Разница только в логотипах на кузове и в салоне. Представлена новая модель марки «Ума» от Яндекса. «Ума 8» — это крупный кроссовер D-класса с гибридной силовой установкой и полным приводом. Сделан на базе китайского GAC S7 и дополнительно адаптирован для российского климата. Есть зимний пакет, подогревы и антикоррозийная защита. Цены и даты старта продаж пока неизвестны. В России растут продажи новых автомобилей. В мае дилеры реализовали 110 тысяч штук. Это на 20% больше, чем в прошлом году. С начала года продали почти 500 000 новых машин. На уровне выше 100 тысяч в месяц рынок держится уже 3 месяца подряд. Ситуация пока все равно остается сложной, но позитивные тенденции есть. Главный вопрос, который надо себе задать при выборе пикапа – как я планирую его использовать? Например, Хуанхай N7 – это настоящий работяга, большой и ресурсный, способный постоянно таскать грузы по бездорожью. А Jack T9 – это скорее внедорожник с грузовым отсеком, современный, технологичный и легкий в управлении. Подробнее в сравнительном тесте Хуанхай N7 и Jack T9 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: ты меня не знаешь.
1: Главный критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
2: Вас приветствует студия «Автосвета» «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

Сегодня россияне отмечают важный государственный праздник – День России. 12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции и ее законов. Кстати, именно 12 июня, помимо независимости России, обрела и первого президента. В этот день, но уже год спустя, в 1991 году, состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин. В этот день по всей стране проходит множество торжественных и праздничных мероприятий, в которых принимают участие жители России всех возрастов. В Кремле президент страны вручает государственные премии, а главные торжества проходят в Москве на Красной площади и оканчиваются грандиозным салютом в честь Дня России.

0: Смоленской области 16 часов.
1: Радио Infinity.

0: Радио Инфинити.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я

0: Маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО «КСС» в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории «Е», зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8-910-723-13-83, 8-910-723-13-83. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: Полноценная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляем

0: городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: открывая футбольную Америку.
1: Чемпионат мира по футболу стартовал с уверенной победы хозяев турнира сборной Мексики над командой ЮАР 2-0. На стадионе Ацтека в Мехико первый гол Мундиаля забил нападающий сборной хозяйки Хулиан Киньонес уже на 9-й минуте встречи. Главный тренер южноафриканской сборной, бельгиец Уго Брос, судя по всему, перестарался с установкой в раздевалке. В начале второго тайма полузащитник ЮАР Яя Ситхоле получил красную карточку за фол последней надежды, а под занавес матча его примеру последовал Тембо Звана. Африканцы доигрывали в девятером. Мексиканцы спокойно довели дело до победы. Рауль Хименес забил второй мяч. Правда, и хозяева не удержались от удаления. В компенсированное время поле досрочно покинул защитник Сесар Монтес. Три красные карточки в стартовом матче. Такого на открытии чемпионата мира еще не случалось.
0: Плавали, знаем.
1: Суперкомпьютер Опта назвал действующего чемпиона Европы сборную Испании главным фаворитом турнира, оценив шансы испанцев в 16%. Второй в рейтинге идет Франция, у нее почти 13% на победу. Третью строчку занимает Англия, у которой чуть больше 10%. Любопытно, что вероятность победы Норвегии аналитики оценивают довольно высоко, почти наравне с командой Нидерландов. Машина даже отдала долю процентов в пользу Узбекистана, дебютирующего на этом чемпионате мира, в то время как главный тренер сборной, итальянец Фабио Каннаваро, накануне дал уверенный прогноз, что его подопечные чемпионами не станут, по крайней мере, в этом году.
0: Попутного ветра. Ветра.
1: Лучший арбитр Африки, сомалиец Абдулкадир Артан, на чемпионат мира хоть и не попал, взамен получил назначение на матч за суперкубок УЕФА между ПСЖ и Астон Виллой. Это решение УЕФА приняла спустя всего несколько дней, после того, как 34-летний рефери был лишен возможности обслуживать матчи Мундиаля из-за запрета на въезд в Соединенные Штаты. Первый сомалиец-судья в истории такого сюжета чемпионат мира лишился. Впрочем, матч суперкубка УЕФА сомалийцы пока еще также не обслуживали.
0: Против течения.
1: Незадолго до старта чемпионата мира действующий обладатель Кубка Африканских наций сборная Марокко потеряла двух ключевых футболистов. Защитник Марселя Наиф Агерт и вингер Бетиса Абде Изалзули не сыграют на турнире из-за травм. Оба игрока входили в число тех, кто 4 года назад привел сборную к историческому полуфиналу на Мундиале в Катаре. Свой последний в карьере чемпионат мира из-за травмы пропустит и капитан сборной Японии Ватару Эндо. Проблемы со стопой, из-за которых полузащитник Ливерпуля перенес операцию еще в феврале, так и не позволили ему набрать нужную форму. 33-летний футболист сразу же объявил о завершении карьеры в национальной команде. Это были некоторые итоги первого дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: магия рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля – Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: Брянской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 13 июня ожидается переменная облачность. Ночью и днем временами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южно-юго-восточный слабый, с переходом вечером на западные направления 5-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать 735 миллиметров. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем 22-24, к вечеру похолодает до плюс 15. В воскресенье 14 июня переменная облачность, во второй половине дня пройдут дожди. Ночью плюс 7-9, а днем 20-22 градуса тепла. В понедельник днем до плюс 20, и также пройдут небольшие дожди. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.
1: Радио Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Опубликованы цены на новый кроссовер Gelant J6. В базовой комплектации он будет стоить 2 миллиона 300 тысяч рублей, в топовый 2 600. По цене новинка не отличается от оригинального JQ J6. Технические машины тоже идентичны. Кузов, двигатель, оснащение одинаковые. Разница только в логотипах на кузове и в салоне. Представлена новая модель марки «Ума» от Яндекса. «Ума 8» — это крупный кроссовер D-класса с гибридной силовой установкой и полным приводом. Сделан на базе китайского GAC S7 и дополнительно адаптирован для российского климата. Есть зимний пакет, подогревы и антикоррозийная защита. Цены и дата старта продаж пока неизвестны. В России растут продажи новых автомобилей. В мае дилеры реализовали 110 тысяч штук. Это на 20% больше, чем в прошлом году. С начала года продали почти 500 000 новых машин. На уровне выше 100 тысяч в месяц рынок держится уже 3 месяца подряд. Ситуация пока все равно остается сложной, но позитивные тенденции есть. Главный вопрос, который надо себе задать при выборе пикапа – как я планирую его использовать? Например, Хуанхай N7 – это настоящая работяга, большой и ресурсный, способный постоянно таскать грузы по бездорожью. А Jack T9 – это скорее внедорожник с грузовым отсеком, современный, технологичный и легкий в управлении. Подробнее в сравнительном тесте Хуанхай N7 и Jack T9 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Современные технологии позволяют делать рекламу невидимой. Но ее влияние остается ощутимым.
3: Роберт Гревал.
4: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Золушка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулере, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года. Совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.
5: Прошу, мадам, присаживайтесь.
6: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
5: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
7: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
5: А вот и я. Ну как?
6: Вау, чисто!
8: Чистая линия, мойте свое авто легко.
4: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19.
9: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
9: Инфинити.

0: Спортивные события.
1: Мадридский Реал объявил о назначении Жозе Моуринью главным тренером команды, заключив с 63-летним специалистом 3-летний контракт. Моуринью возвращается в клуб, который уже возглавлял с 2010 по 2013 год, выиграв чемпионат Испании, кубок и суперкубок страны. Его предшественник Альваро Арбело покинул Реал 9 июня по обоюдному согласию сторон. 20-летний американский легкоатлет Джакоби Тарп установил новый рекорд в беге на 110 метров с барьерами, пробежав дистанцию за 12,75 секунды. Историческое событие произошло в полуфинале американского студенческого чемпионата. Предыдущее мировое достижение почти 14 лет принадлежало олимпийскому чемпиону, американцу Арису Мерриту, и было установлено в 2012 году. Тарп стал первым легкоатлетом с 1976 года, кому удалось покорить мировой рекорд непосредственно на студенческом первенстве. Баскетболисты Нью-Йорк Никс на своей площадке совершили самый крупный камбэк в истории финалов НБА, отыграв 29 очков в четвертом матче против Сан-Антонио Спёрс и вырвав победу 107-106. Главным героем встречи стал форвард Нью-Йорка Оджи Анунобе, который набрал 33 очка. Он оформил победный бросок на последней секунде. Никс повели в серии 3-1 и теперь находятся в одной победе от первого чемпионства с 1973 года. Пятый матч состоится 14 июня в Сан-Антонио. Чемпион мира на короткой воде Егор Корнев в финале чемпионата России установил новый рекорд страны на дистанции 100 метров вольным стилем, преодолев ее за 46,96 секунды и обновив собственное достижение, показанное накануне. Во время чемпионата 22-летний пловец также обновил национальные достижения на дистанциях 50 метров вольным стилем и 50 метров баттерфляем, доведя общее число рекордов до 5. Новороссийский «Черноморец» по итогам прошедшего сезона занял 16-е место в первой лиге и вылетел во вторую, однако клуб не сможет выступить даже в этом дивизионе. Причиной стали финансовые проблемы, новороссийцы не прошли лицензирование по финансовым критериям. Основная профессиональная команда будет расформирована, а на базе молодежки создадут коллектив для выступления в дивизионе «Б» второй лиги. Еще год назад «Черноморец» финишировал третьим в первой лиге и претендовал на выход в РПЛ. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity.

0: Радиостанция Infinity.
1: Снова память чувства ворошит, любовь сильней, пророчество.

0: люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: Сегодня россияне отмечают важный государственный праздник – День России. 12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции и ее законов. Кстати, именно 12 июня, помимо независимости России, обрела и первого президента. В этот день, но уже год спустя, в 1991 году, состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин. В этот день по всей стране проходит множество торжественных и праздничных мероприятий, в которых принимают участие жители России всех возрастов. В Кремле президент страны вручает государственные премии, а главные торжества проходят в Москве на Красной площади и оканчиваются грандиозным салютом в честь Дня России.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама.
2: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8 910 723 13 83, 8 910 723 13 83.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
3: Радиостанция Инфинити.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Apple представила детские аккаунты. Что это? Компания Apple представила специальные аккаунты для несовершеннолетних пользователей. Это детские учетные записи, которые могут настраивать родители. Как заявляют разработчики, по их мнению, именно родители могут решить, что подходит для их семьи. Компания Apple предоставляет простые и интуитивно понятные инструменты, разработанные на основе рекомендаций экспертов по онлайн-безопасности и здоровью, чтобы помочь родителям создавать более безопасные и полезные цифровые возможности для своих детей, заявили в Купертино. Пользователи смогут ограничить для детей доступ к различному контенту. Кроме того, у них есть возможность одобрять запросы на покупку или установку различных приложений, а также для просмотра определенных сайтов. Дополнительно можно настроить временные лимиты в различных категориях программ, в том числе в играх, развлечениях и социальных сетях. Также улучшено распознавание неприемлемого контента. Если раньше система определяла возможную наготу на фото, то теперь это также касается сцен насилия и жестокости. В Apple отметили, что создавать новые учетные записи не придется. Уже существующие аккаунты детей смогут получить необходимые ограничения от родителей. Кроме того, разработчики подчеркнули, что в систему можно добавить дополнительных взрослых для одобрения допусков, в том числе бабушек и дедушек. Новые функции станут доступны после установки обновления «Экранное время» в iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27. На этом пока все. Услышимся!
1: Диско-дискотека «Ретро».

0: Бескорыстная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
0: Реклама.
2: Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы на

0: Находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
2: А в этот день события, ставшие историей.
3: Сегодня, 12 июня, отмечается День России – важный государственный праздник Российской Федерации. До 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых молодых государственных праздников в стране. 12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. Кстати, именно 12 июня, помимо независимости, Россия обрела и первого президента. В этот день, но уже в 1991 году, состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Николаевич Ельцин. Именно он своим указом от 2 июня 1994 года придал 12 июня государственное значение, а сам праздник получил название «День принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». Позже для простоты его стали называть Днем Независимости. В этот день во всех российских городах проходит множество торжественных и праздничных мероприятий, в которых принимают участие граждане всех возрастов. В Кремле президент России вручает государственные премии Российской Федерации, а главные торжества, конечно же, проходят в Москве на Красной площади и завершаются грандиозным салютом в честь Дня России.
4: 12 июня 1798 года в Санкт-Петербурге открылся Екатерининский институт для благородных девиц. Это было второе по счету в городе специализированное учебное заведение для девочек после Смольного института. Поначалу он размещался в старом одноэтажном доме, так называемом итальянском дворце. В 1804-1807 годах было построено новое здание на Фонтанке. Сейчас здесь находится филиал Российской национальной библиотеки. Пансион оплачивали родители девочек или состоятельные покровители. Осиротевшие дворянки учились за казенный счет. В младшие классы 7 и 6 принимали в возрасте от 10 до 13 лет. Для поступления требовалось знание основных молитв «Отче наш», «Богородица Дева» и других, и умение читать и списывать книги на русском и французском языках, а также складывать и вычитать в пределах 100. Пансионерки носили короткие стрижки, форму, зеленое камлотовое платье с белыми манжетами, пелерина и фартуком из полотна. Подъем был в 6 утра. Классная дама ежедневно внимательно следила за тем, чтобы у девочек была аккуратно уложена прическа, были чистыми передник и платье. После установления в стране советской власти Екатерининский институт был закрыт, а в его здании сначала размещался склад, а потом школа. Во время Великой Отечественной войны здесь расположился госпиталь, а в послевоенные годы оно было передано в ведение Российской национальной библиотеки.
2: А в этот день события, ставшие историей.

0: в мир фантазий, который открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Львой каприз» приглашает. 12 июня парк «Патриот» и храм вооруженных сил в День России. 13 июня московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает с 20 по 21 июня тур в Беларусь «Гродно-Лида». В программе обзорная экскурсия по Гродно с лучшим гидом. Старый и новый замок, самая старая Калужская церковь, Гродненский Арбат и другие исторические объекты. Органный концерт за дополнительную плату. Экскурсия в музей Лидского с дегустацией. Стоимость 14 250 рублей. Присоединяйтесь к нашей теплой компании. Профессиональное сопровождение. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова и Ярцево-Смоленска. Телефоны 8 920 322 85 83 и 8 910 720 9917. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
0: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
0: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
0: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
6: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: Диско-дискотека «Ретро». Диско-дискотека «Ретро».

0: соединяется зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Диско-дискотека ретро. Радио Инфинити. С нами тепло.

0: оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО «КСС» в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории «Е», зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8-910-723-13-83. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-910-712-105.
4: Radio Infinity.

0: пока реклама резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Львой каприз» приглашает. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля – Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: Диско-дискотека «Ретро».

0: Брянской области 21 час.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 13 июня ожидается переменная облачность. Ночью и днем временами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южно-юго-восточный слабый, с переходом вечером на западные направления 5-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать 735 миллиметров. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем 22-24, к вечеру похолодает до плюс 15. В воскресенье 14 июня переменная облачность, во второй половине дня пройдут дожди. Ночью плюс 7-9, а днем 20-22 градуса тепла. В понедельник днем до плюс 20, и также пройдут небольшие дожди. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.
1: Радио Инфинити.

0: Радио Инфинити.
1: Простота слога, ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
2: Сергей Есенин.
3: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в Серпухов, жемчужину Золотого кольца России, 27 июня. Обзорная экскурсия по городу. Это не просто город, это место, где история переплетается с красотой природы, а искусство находит свое отражение в каждом уголке. Экскурсия по музею «Малая Третьяковка», погружение в мир русского искусства, где собраны картины известных художников Поленова, Шишкина, Левитана. Стоимость поездки от 6100 рублей. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова. Из других городов по согласованию. Телефон 8 920 322 85 82. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
8: Диско-дискотека ретро.

0: Самое мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уэйн Кэмпбелл.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета» «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Диско-дискотека «Ретро».

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.